прям говорила, немножко кажется, бага-бага. Это будет очень электро, поп и там, ну, очень танцевальная, зажигает.